0: I'm so horny.
1: Yes, me захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: This thing is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть, чуть
0: семен.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch. Stick

0: Я Семен.
1: В законе сам себе я.
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, дама. А братишка юбри.
3: Бой, Данжен Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Самама. А братишка юбри.
3: Бой, Данжен Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Самама. Где я только не бывал, что я только
3: do anal.
1: Но всегда к возвращался. Слав и три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Слав и три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Я
0: Семен
1: в законе
3: bad.
1: Быстрым будет
4: Сакшен,
1: коли все не так и
3: coming.
1: Вышло.
3: Dungeon master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
3: Dungeon master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
3: well,
1: свои
3: anal sex.
1: На шикарный
3: всяк
1: не променяю.
3: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я
3: performance.
1: Так что дик
2: Нико, Нико
1: слезет будь я
3: Slay.
1: А понадобится вдруг я
3: performance.
1: Так что дик
2: Нико, Нико
1: слезет будь я
3: Slay.
1: Я
0: Семен.
1: Я все сказал. Может кто-то
3: do anal.

0: сам себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишкою при...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя. Мне братишкою при...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя. Где сам мама?
3: Снегачьи горы мы... Семен горьких нет, как нет там им
2: performance artists.
3: Каники и с высоты вам шлем.
0: Fuck you!
3: Трепал нам
2: anal
3: ветер.
2: Two threads.
3: И целовали
2: Fonsless.
3: Слегка на
2: вверх.
3: Милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. Откажите мне
2: in anal sex.
3: Со мной
2: stick finger deep.
3: Туда, сюда, а то погибнут
2: in my fantasies.
3: Моя любовь и красота.
2: Don't stop.
3: Мои страдания. Минуты жизни
2: в Dungeon House for us.
3: И нашей
2: Pantechelation.
3: Пускай пройдет на
2: Day website, day website.
3: Гачи горы мы
2: любим.
1: Love Brothers.
2: Семен
3: горьких нет. Как нет там им
2: performance artists.
3: Как Никит. И с высоты вам шлем.
0: Привет.

Директор даже мой отец. Директор даже мой отец. Директор даже мой отец. Директор даже мой отец.

0: свое вожу. Вот газы, это мне бойцы. Просят подлецы.
1: Performance artist, мой отец.

0: stop. Fuck, that turns me on.
1: Gay sex. It's a long process.
0: My
1: bad cop
0: fucking coming. My
1: bad cop
0: fucking coming.
1: Boy teaching. Some moves done.
2: Boy spanking.
3: I'm sorry.
4: Yeah.
1: Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей
0: ass
1: была моя
0: семена.
1: Своим жгучим
0: anal
1: меня укусила.
4: Ouch. What the hell are you doing?
0: Ah, will this thing ass stop? Fuck, that turns me on.
1: Gay sex.

0: gay party. Прекрасно, тогда do anal. Amazing.
1: Ты с другой планеты. Ты из моей
0: фантазии.

0: другой в рульку.
1: Показывай, что сегодня случилось.
2: Короче, вот сижу я такой, это... У меня, ну, именно жопа порвалась.
3: Фу-фу-фу-фу! Fisting ass. Ass. Fantasies.
4: Yeah, look at that ass.

0: молиться за твою душу и в сам час забыться.
1: Long blue coats, sex, love, yeah.

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое. Значит, ты в закрыта дорога за Бога.

0: На днях решила разгрестись в данжен на хате, выкинуть весь кал. И тут вот тя натя. В мне старой черной кожаной койке нахожу бок полный чуйки. Я этот бой в последний раз попал в 94-м на
1: парти.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на культе. После этих приветствий начался мрачный
1: гей-секс.
0: Но не будем о сексе, главное.

0: совсем гладко. Лето прошло.
1: Dungeon Point.
0: С чуйкой забылся, как и другие.
1: Bondage
0: от Point. Осталось.
2: Процесс.
0: И я скажу лишь одно, шли бы нахуй все эти
3: Шмейзы. Билли Харрингтон.
0: Заодно. Эти
1: Point.

тонкі звуки жачі, кріки прокляття. Ну що, і чого-то різко захотілося обратно. О боже, їбать, как тебе тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а кусок на память оставлю. Последнее, откинусь в кресле и счастливо.

0: Radio. Gay website.
1: Some dicks.
2: Поздно не ходи.
3: Just lube it up.
2: Поберегись.
1: Too anal.
2: Тихо, так что лучше огляни.

0: suck some dick.
1: Do anal fucking deep.
2: Кто там говоришь тебя?
1: Stick finger.
2: Ночью кроет.
1: Наше дело. Fisting ass.
0: Boy next door.
2: Больше никто.

0: Fisting. Master.
1: Not coming.
0: But will my come.
2: Oh,
3: gay party.
0: Хуй огромный, как теннис, но мне прыгает жопа.
3: Finger
0: в сторону, сука. Я тебе чё?
3: Do anal? Latex glove.
0: Работал.
3: No.
0: Но теперь буду. Чё ещё, типа?
3: Bondage.
0: Сделал деньги на
3: dungeon.
0: Да, это так, но надо.
3: Fuck up, boy. Fuck it.

0: что молодым. А все, что было после, просто
1: spanking.
2: Suction.
0: Дым. Я не запомнил твоих

0: anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь там же.

0: fucking slaves.
1: А на лицо ужасные добрые внутри.
0: Get your ass down from here now.
2: Boy next door.
1: Там живут несчастные люди.
0: Fucking slaves.
1: Что они не делают, не идут байкал. Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
1: Их мама родила. Что они не делают, не идут байкал. Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
1: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
1: Не жалея слез.
0: Fuck up, boy.
1: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
1: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: guitar fantasy.
1: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
1: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И панцлейс пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо в никаком году.
5: И сейчас о главной селебрити интриги года, о таинственном побеге
2: Маргариты
5: вместе с Дарком, будто бы. Но нам все-таки удалось найти. Они покинули.

0: таким
1: Horny.
2: Dungeon
0: Master. Молодым. И то, что дарит он тебе.
2: 300 bucks.
0: И то, что
3: Big Fat Cock.
0: Давно уже.
1: Your ass.
2: Suck my dick.
0: Мои лучшие друзья тебе, наверное.
1: Fucking deep.

0: Disturbing. Do this thing.
1: Yes.
2: Жить никогда с тобой вдвоем.
0: Stick finger.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Трейд.
3: Ход твой мысли странный.
4: Мистер Ахмад.
5: Ас.
3: Укушен.
5: Ромб.
3: Бывало застревали. Как
5: мувис.
3: Сыны. Что знал ты о дне?
5: Дар Эймэн.
3: Куда хотел однажды?
5: Коммэн.
3: Как будто с
1: гей вебсайт
3: упавший со своим со своим.
6: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
7: семен.
6: Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе как торнадо

0: Ну что ты,
1: прийти,
2: the semen.
0: Залито в груди, не можешь ни
1: swallow, ни stick.
0: Сука,
1: cock.
0: Хочется
1: dick, yeah.
0: Дарил Slay. Столько добра, валил
1: Vano.
0: Столько бабла, ты думал,

0: смеха.
1: Прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.
2: Bad cock.

0: Почему так?
1: Suck dick.
2: Man.
1: Fucking swallow.
2: Semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting. Horny ass.
0: Ты. Не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My cum.

0: Я люблю Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны?
1: Семена.

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: this thing.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что в конце пути.

0: suction.
1: Когда проснуться?
2: Dungeon Master.
1: Тогда
3: we must pull up our pants.

0: sister.
1: Уважает, кто yeah. не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому
0: do anal.

0: и вечером на
1: гей-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает.

0: Fisting.
1: Кто уважает, кто к тебе пристает, того
0: Boy next door.
1: Не жалят тому
0: Do anal.

0: Fisting.
1: Уважает, кто к тебе не пристает, того
0: boy next door
1: не жалят, тому
0: do anal. Fisting.
1: Уважает, кто к тебе не пристает, того
0: boy next door
1: не жалят, тому
0: do anal.

0: бой.
1: Так.
2: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
2: несет.
0: Finger.
2: И хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy Next Door 300. Boy Next Door.
2: Я соуста, что ты бросил.
0: This thing ass.
2: Не поднялась рука.
0: Boy Next Door.
2: Я соуста,
0: suck some dick.
2: Чужака.
0: Boy Next Door.

0: Слэй.
1: Ты че такая дерзкая?
2: Рядом с гейбом станет даже дед. Хотят, кипит интернет. И каждый парень, проходя, смотрит след. Пришлось украсть у пистолет. Пришлось украсть этот дик. Я вижу хейтеров, у них опять один вопрос, раз ты причина веская.
1: Ты че такая дерзкая?

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Bad. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: Do sex.
0: Мы любим
1: Fisting. Do anal.
0: И плачем мы люди, нам важно
2: Pull up our pants.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: однажды
1: gay party.
0: День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
1: gay bondage.
0: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет вновь
1: gay sex.

0: Nico Duga, in the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless words as we can.
1: Здравствуйте, я прошу прощения, а это
2: Моргейн?
3: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
3: Сколько?
1: Ну, 300 рублей найду.
3: Ты чё, ебанулся?

0: big surprise, guys.
1: Do you like what you see?
2: Я не могу дышать, мне не видно.
3: Nico.

0: Сотрись, иди нахуй.
1: Я люблю, когда мои вставляют
2: two fat hogs
1: и выкачивают из
2: my ass. The semen.
1: Это так
2: horny.
1: Это так
2: amazing.

0: потом я
1: do anal.
0: И это
2: the semen.
0: В ебалу
3: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым
3: Maggots.
0: Чтобы в ебало
1: my cum.
0: Молодым
3: Maggots.
0: Молодым
3: Maggots.
0: Я люблю
2: the semen.
0: Я люблю кусочками
1: suck.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть поедать
2: semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
4: Gotcha.

0: создана для...
1: My ass.
0: Я люблю...
2: Дикер.
0: Дикер. Я хочу...
3: Семен.
0: А я хочу...
2: Дикер.
0: Желтый
2: дикер.
0: Дикер.

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем, встанем, пока с нами рядом.
2: Dark hall.
3: И two fat cocks.
0: С нами. Мы скажем.
2: Oh, yes, sir.
0: За то, что
4: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Станем.

0: While I'm really fantasy.
1: Я знаю, что мы обязательно
2: suck some dick.
1: С вами встанем.

0: Яю Семен, я
1: Гейман,
0: скачу, трачу, я горячий,
2: уходи
0: со мной на
1: пари,
0: то я вчера летал из спасал, ездил я на погоди, мой знакомый, я горячий,
2: уходи
0: со мной на пари, то я Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на
1: пари,
0: а не то я Я горячий, ходи со мной на
1: пари,
0: а не то я Я горячий, выходи со мной на
1: пари,
0: а не то я
3: Without further interruption.
0: Я горячий,
2: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
1: пари,
0: а не то я
3: Я
0: горячий,
2: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
1: пари,
0: а не то я
3: I'll be right happy to.

0: Finger.
1: Женщины их.
2: Legs.
1: Пахло как.
3: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
3: Do you like what you see?

0: печаль.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух не смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких.
1: Шлюп.
0: Белый цвет. Вкус
1: bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцовской силы. И дали имя пацану.
2: Boss of this gym.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он
2: okay.
0: Пошел по
2: дороге.
0: На вы и на ты. Ну а с братвой
2: so horny, so horny. So fucking deep.
0: Братву за верность
2: gotcha.
0: Своему за
2: fisting
0: по лагерям. Сегодня
2: dick.
0: До завтра
2: come.
0: Мы опрокинем
2: dick pop low. Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
2: the semen.
0: От души.
1: Billy.
0: Ушел.

0: dick
1: in my ass.
2: Сюда, сюда.
3: Не раз бандаж
2: одевал. Таис
3: from dungeon
2: иногда на берег Дона возвращал. А здесь
1: your finger in my ass.
2: И
1: fucking coming
2: по-другому. За все спасибо.
4: My fellow brothers.
5: I'm sorry.
1: That's a fucking D.
2: За верность своему.
3: За fisting
1: ass.
2: Сегодня
1: дик.
2: До завтра
1: ком.
2: Мы опрокинем.
3: Sick hot load.
1: Fucking coming.
6: Ladies first.
7: The semen
2: от души
4: really?
2: Ушел к крестам цветы.
1: That's a fucking D.
2: За верность своему. За
1: fisting
2: ass. Сегодня
1: dick.
2: До завтра
1: ком.
2: Мы опрокинем.
3: Sick hot load.
1: Fucking coming.
6: Ladies first.
7: The semen
2: от души.
4: Really?
2: Шо

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с ветки, как сладок Ланфрен, Ланфран, такие
1: fantasy,
0: так редки, Ланфрен, Ланфран, та-ти-та, но слаще
1: твою ass, и семен падает
0: в мой ass.

0: радио.
1: Гей вебсайт.
2: Воскресенье. День.
3: Stick finger.
2: У тебя.
3: Fucking coming.
2: Твои лучшие друзья с утра.
3: Do anal.
4: Celebrate and suck some dick.
2: Сегодня
3: fisting
2: для
3: всех.
5: Oh yeah.
2: В руках твои
3: семена
2: на фольге обнимет
3: нас.
2: Но трудно держать в себе вокруг
4: the lash of the spanking.

0: радио.
1: Бесконечность темных
2: Dungeon.
1: Городе чужом где-то.
3: Gotcha.
1: Хорошо, что ты не
2: Fisting
1: моих
2: anals.
1: И не видел никогда моего
2: Long Latex Club.
1: Я хочу забыть о том, как
3: That's amazing.
1: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
3: Some dick.
4: I wanna see six hot loads.
2: Just lube it up.
1: По-французски, раз это так неизбежно, как
3: Billy Harrington.
1: Первый, как будто
2: Fisting.

0: asshole master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Допоздала. Делаю.
1: Sex.
2: Ударя.
4: The semen.
2: Все подслила. Делаю.
1: Sex.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем так?
1: Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас. Вау.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасных. Только один, я знаю.
0: Как?
2: Но ради...

0: на радио.
1: И пролетел, который я не заметил. На своих двух и мне навстречу только мне светит. Хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы подарим ему извинить, не бежить, не звонить, нет. Каким бы трудным не был, иду, куда глаза глядят и куда ведут.

0: Billy.
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне. Мол, нынче не хватает на войне. Нет.
1: 100.
2: Лет. Ты в своем уме закрывая перед... Наказал. В тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно.
3: Anal.
2: И устроил...
3: Gay party.
2: В стиле...

0: word around the office is you've got a fat cock.
1: Yes, I do.
0: I've got a fat cock, too. Maybe we should rub our fat cocks together sometime. Maybe a little oil.
2: Bondage.
3: That turns me on.
4: Ты так то не возьмёт
5: дик.
4: Даже если трясёт воспоминания по кругу. Да пошло оно к чёрту всё. Номер его.
1: Dungeon.

0: anal. Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
3: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Bull master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: Blackhawks.
1: С него поймали
2: 100 баксов.
1: Опять прогнали
3: 6 hot loads.
2: Fisting
1: аж до слез. Ну что могу сказать?
4: Oh yeah.

0: боль. Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами
2: The Semen
0: мою. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой.
0: Бой с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
2: Вакцинцы, the semen.
0: Вакцины, женяцы, не певцы, похож на
2: the semen.
0: Вещаю не пусть я
1: фистинг,
0: и в пусть я
1: фистинг.
0: Кто не играет Кристина,
2: shit.
0: Сироп кабина, все будет как
2: семен.
0: Люди
2: в
0: семен,
2: люди в
0: семен. Когда-то ты был
1: артист,
0: сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебы, на мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: артист,
0: сейчас в шортиках и сланцах. Таблетки
2: The Semen.
0: Не певцы, а он похож на
2: The Semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: И пусть я
1: Fisting.
0: На фоне играет Кристин.
2: Shit.
0: На фоне играет Кристин.
2: Shit.
0: На фоне играет Кристин.
2: Shit.
1: Shit.
0: Вспоминает
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.

0: Нужен фестинг пойнт. Нужен фестинг пойнт. Фестинг пойнт.
1: Нужен
0: фестинг пойнт.
1: Нужен
0: фестинг пойнт.
1: Нужен
0: фестинг пойнт.
1: Да, да. Ребята, ты будешь
2: артист.
1: Сейчас в шортиках и фланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. SMX 13. Ребята, ты будешь
2: артист.
1: Сейчас в шортиках и фланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. SMX 13. Ребята, ты будешь
2: артист.
1: Сейчас в шортиках и фланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. SMX 13. Ребята, ты будешь
2: артист.
1: Сейчас в шортиках и фланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MX-13. На фоне играет кристины. Вспоминаю
0: фестинг пойнт.
1: Нужен
0: фестинг пойнт.
1: Нужен
0: фестинг пойнт.
1: Нужен
0: фестинг пойнт. Фестинг пойнт.
1: Нужен
0: фестинг пойнт.
1: Нужен
0: фестинг пойнт.
1: Нужен
0: фестинг пойнт. Фестинг пойнт.
1: Нужен
0: фестинг пойнт.
1: Нужен
0: фестинг пойнт.
1: Нужен
0: фестинг пойнт.
3: Good evening. My name is
4: Van, performance artist.
3: Welcome to my house of

0: corny.
1: Расслабься, Гоша. Знаешь, это чувство, когда не должен, вряд ли, хоть и мы с тобой не по

0: Come on, hey, no.
1: Прощание, ты поцелуешь друг. Мы не знаем сами.
0: Секс.

0: На радио.
1: Гей вебсайт.
2: Обстановка
1: amazing.
2: Мы с тобою
1: do anal.
2: В этом
1: dungeon
2: сегодня
1: gay boy
2: ставит
1: gay party.
2: Только для нас обстановка
1: amazing.
2: Я тебя
1: fucking coming.
2: Я
1: suck dick
2: на глазах у
1: Let's

0: Master.
1: Семен.
0: And Bano.
2: Чё ты паришь, мне брат?
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь.
0: Master.
2: Баба.

penetration. Fisting ain't no fat cock. Suction. Gay. Stick finger. Penetration. Fisting ain't no fat cock. Suction. Old master. Do anal. It's so fucking deep. Я к тебе тянусь, но боюсь. Do anal. Ты опять стоишь в круге. Fucking slave. Сложно. Fucking coming. Сломанный. Finger in my ass. Раскаленный. Dick. Не остудит. Semen. Отпущу. Anal. Навсегда уйдешь. Но пока ты. Fucking slave. Kick your ass.

0: ass.
1: Gucci man. Dime bag.
2: Dungeon master.
1: With some. Я взял вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаос. Я взял твоя ass. Yeah.

господин, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: событий. Но промолчу, что на
1: веб-сайт suck some dick.
2: Fuck you!
3: Fat cock.

0: Lil or Lil
1: Billy Harrington.
0: Ole хочет места.
2: Sex.
3: Bondage.
0: От того, что...
2: Oh, I'm fucking coming. Coming.
0: I am a dog.
2: Fuck you.
0: I am a dog.
2: Fuck you.
0: Я же
2: подъезжу. Bad talk. Bad talk.
4: Bad talk.

0: кто ответит мне, что
1: закреплено?
2: Do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных

0: Говорить радио корпорации.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слышите?
0: Слушайте.
2: Penetration sound.

0: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так, да, располнил стоп. Цвет как
1: Siemens.
0: Цвет родной, прям так
1: сильно. Финга, чит за тейно.
0: Кемера, дорогие.
1: Кейма,
0: смолки, смолка, и скучно. Не смолк. Эти хипопи на мне. Теперь они стоят в два раза дороже. Сторис и пары. Вау, да ты способен на
1: пресс.
0: Большие магготи. Править на бойне. Это всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Ганджин.

king size. Но конечно на меня это быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.

0: Бесплат приятный, еще приятней, новенький танк. Правил джет, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не боялся. Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капот, в 300. На капот заполнен.

0: крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну,
1: Bondage.

0: чтоб словить
1: Семена.
0: Мешок.
2: Shit.
0: Купи билет. А свои пустые оставь на
2: next door.
0: Не надо ничего.
2: That turns me on.

0: my cum.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
1: Нам нужно...

0: साक्षर
1: as we can.
2: Fuck you!
3: Stick your finger in my ass.
4: Oh shit. I'm sorry. Oh shit. I'm sorry. Oh shit. I'm sorry. Oh shit. I'm sorry.
5: Dungeon Master.
2: Fuck you!
5: This thing is 300 bucks.
6: Suck some cock.
7: At the double
6: gate sex.
7: Boys.
1: Nico Nico.
5: Nothing.
6: Wild.
1: Ass.
7: Приглашали ее на
6: party.
8: Но она зачем табличку написала?
6: My fucking comedy. My finger. Stick.
7: Must
6: be.
7: Коля.
6: Bad cock.
7: Но он всем напихал Коля.
6: What? Hey, no.
8: Хотел интриг. Не хотел.
6: Suck dick.
7: Я так хотел.
5: Fisting.
7: Но она хотел.
6: Louis.
7: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
6: Fucking cunts.
9: Не торопись, погоди, это ты.
6: Swallow so.
8: Мара, ничего спонтанного. Я и ты.
6: Coming. Fucking balls.
7: Дико.
6: Suck some cock.
7: Это double
6: K. Sex.
1: Boys.
7: Пошла на.
1: Nico, Nico.
6: Nothing. Wild.
1: Ass.
7: Я хотел ее.
6: Fuck.
7: Приглашал ее на.
6: Party.
8: Но она зачем табличку написала?
6: Well, fucking comedy.
5: Matter.
7: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
5: Penetration.
7: Ей интересны лишь
5: our dungeon.
8: Мои интересны мои.
7: Мы не морг, но мы две легенды. Стоп, был моргом, я добавил
5: семен.
7: Так много в шаг. Время.
5: Two. Artist.
7: Будок мне досталось.
5: Lube it up.
8: Мара, ничего спонтанного. Я и ты.
6: Fisting
5: dick.
7: At the double
6: D. Hands,
7: boys.
6: Celebrate.
5: Nothing.
8: The fuck,
6: wait.
7: Я хотел ее. Приглашал ее.
5: Blue man.
8: Но она зачем табличку?

0: Главное, чтоб не было
1: пять.
0: Кто здесь усомнился? Там сверху знает, что правда за...

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah.
3: I'm an artist. I'm a performance artist.

0: Club.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Gang enough.
0: Весь красивый. Бляха.
2: It's hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: You anal. D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
0: Уи-уи. Пору встретиться.
1: It's bondage.
0: В шкафу его ждала.
1: Oh, yeah.
0: Одел солдат и обалдел.
1: It's bondage. Fantasy. Dungeon Master.

0: Извини меня,
1: Dead.
0: Лучше
2: скажи, зачем я
3: Swallow car.
2: Зачем не мые плывут ко мне и
3: You ain't know I'm coming.
2: Зачем
3: Some dick.
2: Коснулась
3: Ass.
2: Зачем я
3: Come.

0: The slave, elastic finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Do it again. Stick finger in ass. Stick finger in ass.
1: Красивых
0: bad cocks
2: будет rip the skin.
1: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Anarchy.
4: Billy Harrington.
5: Kazuya.
6: Steve Rambo.
1: Великолепная.
0: Gay party. Darkhold.
1: Суровый бой ведет.
0: Hot bondage gay.
1: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. And ass stick finger.
1: Настоящие мужчины. Русский.
0: Stick finger. And ass.
1: Русский.
0: Stick finger. And

0: next door.
1: Медленно
0: calling.
1: Успех в делах семья и учили раны.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Form of tartar.

Это история, это история, которую еще предстоит познать все тонкости.

0: La radio.
1: Gay website.
2: Мы с тобой два белых. Для чего мы?
3: Suck some dick.
2: Да не попадя, или идти путем ним. Заполнять
3: dungeon
2: под землю или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить.
3: Finger.
2: Да нет, ну,
3: finger
2: всегда.
3: In my ass. Finger.

0: То есть, блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой,
1: да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нет. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса?

0: my ass.
1: Ласкают чужих.
0: Finger fisting my ass.
2: Performance artist.
0: Stick finger in ass.
1: Сам себе чужие.
0: Finger my ass.
1: Ласкают чужих.
0: Finger fisting my ass.

0: за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих
1: 300 fucking
0: остановленный кого-то ждет.

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
2: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
2: Full master.
1: Будем счастье дураком. Oh. Эти не умеют же.
2: Do anal.
1: Советую.
2: Dungeon master. Sexy. Just lube it up.
0: Sure, why not?
2: $300.
1: I'm
2: coming.
1: Even when I'm
2: fisting. Dungeon master.
1: Away from your soul. My soul.
2: Coming.
1: Gonna make it my
2: master.
1: Crossroads.

0: ням. Схавал врагов по так
1: Димен.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: Саркак.
0: Ролики сыпят как
2: Спанкинг.
0: Да я орел, а ты
2: Сак дик.
0: А я король, а ты
2: Сак шер.
3: Я задонатил на цепь. Бэнг. Выгляжу будто
4: Фолл мастер.
3: Я на
4: Пинес.
3: Ты на трэп.
5: Что такое трэп?
4: Эйно.
5: Фингер.
0: В шортах победа.

0: Gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
2: Гачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
3: 5-8.
1: Скачивайте
3: вебсайт.
1: И играйте в моем
3: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
3: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
3: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
4: У меня много
3: Fisting.
4: Ведь у меня много
3: Finger.
4: Ну просто
5: Delete.

0: как тут бой.
1: Приезжай, посидим. Я поехал.
2: Плапа. Нико, Нико,
1: Попорно. Хотя...

0: hung around more.
1: Семен все
2: замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: my cum.
1: Nico,
2: Fox, right?
3: Boy next door.
4: Ass.
5: Just being green on the Fox Club.
6: Semen.
0: My cum.
1: Nico.
7: Ideal.
8: And deep dark dungeon.
7: Granil. Зажал тонкий
8: фингер.
7: Хрустальное деревью.
8: Эй, но
1: систем.
8: Stick finger fucking deep.
7: А после спешки, чтоб не спешки.
6: Suck some dick.
1: Fucking
0: boy next door.
4: Ass.
1: Scream.
8: This thing's $300.

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в ницу. Наш уезжает эшелон.
0: Oh, master.
1: Строгой плохо спится. И чуть качается.
0: My cup.
1: В кармане.
0: This thing.
1: Для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пену гречки.
0: My cup.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
0: sex.
1: Хочу опять. Часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: такая.
1: Кричал мне
0: sure.

0: Гитлер. На флейтах исполняйте хоры. Наводите марафет. Мой номер
1: is 300 bucks.
0: На гречке мой кол. А раньше жил я на
1: Дунжен.
0: Учил басоту.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер
1: is 300 bucks.
0: Хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
1: колючка. Loop it up.

0: Мы оставили
1: 300 баксов.
0: И хлопками овации встречает нас. Захотелось бы встретить.
2: Ой.
0: Хлопнул
1: дик
0: над головой.
1: My ass.
0: Рвется в
1: бой. This thing is and suck some dick.

0: fucking coming.
1: Залп наш прикроет отход мы.
0: Fisting.
1: Врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сах.
1: И победа близка.
2: Хлопнул
0: дик.
2: Над головой.
0: My ass.
2: Рвется.
0: Boy.
3: Fisting is.
0: And suck some dick.

Туборг. Ищешь любые способы попасть на фестиваль Туборг. И даже готов прыгать с парашютом. Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг. Это оглушительный драйв на мировые. Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на и получить тысячи других. Двигай на Туборг.

среди старых. Next door. Насыщен. Master. Это каменный dungeon. Где все под... Do anal. Come. Oh, that's amazing. This thing coming. Hot sex.

fingering. Smash love, anal, master. Три щит, это вкусно, как для... Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Yeah. Master, do you like what you see? Game party? Sex.

Ты тогда живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: just lube it. Long latex gloves.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. И pull up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не
0: fisting.
1: Ты. Я каждый, каждый
0: my ass. Finger dungeon.

0: long latex gloves.
1: Если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случай звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.

0: stick.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Make me come.
1: Каковая власть.
2: Turns me on.
1: Этот как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди
2: horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
3: Boy next door.
1: Ow. Я одинокий.
3: Rolly bloop.
1: Ты Казанова.
3: Coming in dungeon.
2: Suction.
3: Bad cock.
2: Real man.

0: extraño.
1: Gay website.
2: Don't touch me there. Anal.
3: Зеленая.
4: The semen.
3: Напоенная.
5: А я
1: website.
5: Чудесный.
2: Fisting.
5: Полезный.
3: Подъюжно.
6: Suction.
3: Вырос я.
2: Dungeon master.
3: Вот кто я.
5: Ну-ка.
3: Maggot.
5: Встаньте в ряд.
7: Oh shit, I'm sorry.

0: Testing. Testing. Dungeon.
1: Сказка
0: мечта
1: попадай в его сети.
0: Testing.
1: Навсегда глотая.
2: Semen.
1: Простуд.
2: Boy next door.
1: Запах комбинзина и дорогих.
0: Bad cops. Dungeon. Dungeon.
1: Сказка.
0: Dungeon.

0: Семен.
1: Так.
2: А потом по ней пройдет Сихалло. Снова в чистой.
3: My car. Dick. Dark onion. Finger stick.
2: Снова в чистой.
3: Dick. Dark onion.
2: Finger stick.

0: у тебя все окей. Все как ты хочешь, залюбал. У меня много людей вокруг, но в душе
1: как и мы.
0: Жизнь будто ленты,
1: вебсайт. It's a long process.
0: Скроли каждую ночь со мной.
1: Master.
2: Но на утро опять. Литр за литром искать. Баду и тиндеры.
1: Баныч, вебсайт.

0: Anal.
1: Данулов.
2: Семен.
3: Шли на юг.
4: Лейс.
3: Над головою.
0: Swallow cock.
3: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
5: Latex glove.

0: печаль.
1: The semen.
0: Бронзовый yeah. свет. Воздух Dungeon. Смешался yeah. с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: терпких.
2: Yeah.

0: трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканья
1: поплывут.
0: В тесной кабине
1: so fucking deep.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: 심해는 빠듯이 불뜻이 딱딱 비시운 녹각도 뺨만
3: 늦었던 당신 나왔어
2: 볼랜 가베스리 샤오샤스
1: 게이 파티
2: тогда меня осенило что будет если не
3: любит
2: что если
3: Sisting.
2: попробовать ведь
3: Sisting.
2: заключается лишь в том что ты можешь себе
3: stick your finger anal
2: который
3: loop it up
2: зачем тебе
3: gay sex
2: если каждый день ты можешь
3: do Sisting for $300

0: хочешь?
1: Fucking deep.
2: Ну а кто же не хочет?
3: Мы навсегда
1: летели. Hot loads.
3: За окнами.
1: Ой.
3: Я тебя.

0: его уже не будет у меня. Наступает. И не волнуйся, тихо. Лишь список с малолетки.
1: Бэй, бэй, бэй.

0: Okay.
1: И не панцер.
2: Не панцер.
1: Не будет у меня. На пейно наступает. И не панцер.
2: Не панцер.
1: Лишь список.
0: Just loop the fucking pain, no. We'll hang around.

0: Ass.
1: Не учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или
2: бандит
1: жадности. Ты ему про
2: мастер.
1: Он тебе
2: про.
1: Ни о чем думать не хотят, кроме пока не разбросает.